0: Moscow, April 1961.
1: Юрия Алексеевича Гагарина, спутника «Восток».
2: Понял.